Ее, как е наша срака, она треза маришка, послыша гаже сака, черно-бела писана, а липа рдеча, ой ты наша срака, тоги наша среча.

Липце. Застой на приморски автоцисти med раздъртим in постойно proti Ljubljani. На посамезних отсеких med почивалищем Лом in Брезовица proti Ljubljani. На штайрски автоцисти med почивалищем Зима in предоном Плетвари proti Мариборо. Ter med почивалищем Тепанje in предоном Голо Ребро proti Ljubljani. To so bile popoldanske novice na radiju Sraka frekvence 94,6 MHz. Še na uro pokukajmo, ja, še nekaj sekund pa bo ura 15 in 10 minut.